0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
13: Да, Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна радио Гаяна.
15: Петерчия радио Садбури Турция с хма.
16: Овода Турция уни радиосу.
17: Аич радио Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда Турция овоза.
5: Гитлеер Түркияның тети радиосы.
10: Е, садай Түркия.
7: Аңлап атқаныңа Түркия авазы радиосы.
12: Эво, ифонетис Түркия.
5: Олди радио глас Түркия.
0: Гидарре би амурия Түркия.
20: Ини адала радио суара Түркия.
21: Нини дая кисуахили саути я Түркия.
22: Эсте радио вож де Түркия.
23: こちらはトルキエの声ラジオです。
10: ズボルはグラスオットナトルキエ。
17: エフィルダトルキエオボズラジオさ。
3: イッツトルキエハンギアラジオや。
5: オブダラジオグラストルキエ。
7: トルキエウヌラジオス。
0: ブラストルキエニンセシラジオス。

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 Туаки Чишен Гонго Дентай.
13: Инджа Анкара, Радио Садоя Турция.
14: Да, Турция гаг радио да.
15: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури Турция Скма.
17: Овода Турция Вюни Радиосу.
18: Айч Радио Воча Тюркия.
19: Говорит голос Тюркия.
2: Эфирда Тюркия Овоза.
9: Гитлеяр Тюркияның Тети Радиосы.
8: Е Садай Тюркия.
1: Аңлават күнуңла Тюркия Овоза Радиосы.
0: Эдо Ифонетис Тюркия.
6: Овди Радио Глаз Тюркия.
5: Гидарреди Аммурия Тюркия.
11: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
18: Este radio voz de Turkiye.
14: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovoz radio.
12: It Turkiye hangia radio ya.
6: Oldu radio glas Turkiye.
8: Türkiye önü radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: В эфире «Голос Türkiye». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Türkiye» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Гюнай Кызылырмак, и моя коллега
1: Эльмира Демирдалич.
0: В операторской нам помогает Реджеп Өздан. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и следующие рубрики. Геоэкономическая повестка дня, тюркский мир в лицах и Türkiye в списке ЮНЕСКО.

0: Вначале коротко о новостях дня.
1: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. МИД Турции заявил, что словесное и физическое насилие в отношении активистов стало очередным проявлением насильственного и варварского менталитета правительства Беньямина Нетаньяху. Европейские официальные лица резко раскритиковали обращение израильских властей с активистами гуманитарной флотилии, направлявшейся в сектор Газа. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН предупредила о возможном резком росте цен на продовольствие и угрозе глобальной продовольственной нестабильности на фоне напряженности вокруг Ормузского пролива.
0: Ну а теперь подробнее об этих и других.

В других новостях дня. Президент Туркии Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщили в управлении коммуникацией при администрации турецкого лидера. Во время беседы Эрдоган заявил, что Туркия считает продление режима прекращения огня в региональном конфликте позитивным шагом и продолжит поддерживать конструктивные инициативы. По его словам, существующие разногласия могут быть урегулированы на основе разумного подхода. Турецкий лидер также подчеркнул, что установление стабильности в Сирии станет важным достижением для всего региона и подтвердил продолжение поддержки Сирии со стороны Анкары. Кроме того, Эрдоган указал на необходимость недопущения дальнейшего ухудшения ситуации в Ливане. Отдельно президент Туркии сообщил, что подготовка к предстоящему саммиту НАТО в Анкаре продолжается, и власти прилагают все усилия для его успешного проведения. Эрдоган также выразил соболезнования Трампу в связи с нападением на мечеть в американском городе Сан-Диего и заявил, что Туркия решительно выступает против любых преступлений на почве ненависти, вне зависимости от религиозной принадлежности жертв. Позже Дональд Трамп заявил журналистам, что провел очень хороший разговор с главой Туркии. Американский лидер отметил, что считает президента Туркии отличным союзником и подчеркнул, что между ними сложились хорошие отношения. Глава МИД Туркии Хакан Фидан сообщил, что турецкие власти принимают меры для возвращения граждан, задержанных в результате незаконного вмешательства в деятельность глобальной флотилии «Сумуд». По его словам, уже сегодня Туркия планирует организовать специальные авиарейсы для доставки в страну как турецких граждан, так и участников миссии из третьих государств. Глава МИД подчеркнул, что Анкара продолжит защищать права своих граждан и выполнять гуманитарную ответственность перед мирным населением Газы. «Мы будем решительно продолжать поддержку палестинского народа», – заявил глава турецкой дипломатии. Участники флотилии «Сумуд» пытались доставить гуманитарную помощь в сектор Газа, после чего были задержаны израильскими силами. Европейские официальные лица резко раскритиковали обращение израильских властей с активистами гуманитарной флотилии, направлявшейся в сектор Газа. Поводом стало опубликованное ультраправым министром национальной безопасности Израиля Итамаром Бен-Гвиром видео, на котором похищенные еврейским государством активисты стоят на коленях со связанными за спиной руками и прижатыми к палубе лбами. Флотилия Global Сумуд вышла из Туркии на прошлой неделе и пыталась прорвать израильскую блокаду палестинской территории. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони потребовала немедленного освобождения всех похищенных граждан страны и принесения извинений. Недопустимо, что эти протестующие, среди которых много граждан Италии, подвергаются такому обращению, которое нарушает человеческое достоинство, заявила она. В опубликованном Бен-Гвиром ролике десятки активистов находятся на борту военного судна под звуки израильского гимна, а также показаны уже они в израильском месте содержания. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро также осудил публикацию и сообщил, что потребовал вызвать посла Израиля во Франции. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес назвал обращение с активистами чудовищным, позорным и бесчеловечным. Глава внешнеполитического ведомства Ирландии Хелен Маккенти заявила, что потрясена и шокирована видео и потребовала немедленно освободить незаконно задержанных активистов, среди которых находится сестра президента Ирландии Кэтрин Канолли. Министерство иностранных дел Португалии также осудило действия Бен-Гвира и сообщила о вызове временного поверенного Израиля для выражения протеста и требования разъяснений. Израильские власти заявили, что на борту флотилии находились 430 активистов, направлявшихся в сектор Газа. По данным правозащитной группы «Адалла», часть из них уже доставлена в порт Аштдуд, где их удерживают.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Двойные стандарты в международном праве подрывают авторитет глобальных институтов и лишают защиты людей, оказавшихся в эпицентре войн. С таким предупреждением выступил постпред Тюркии при ООН Ахмет Йылдыз, призвав мировое сообщество к немедленным действиям по урегулированию гуманитарных кризисов по всему миру. Анкара настаивает, что вопрос спасения гражданских лиц является общей ответственностью и что этот вопрос должен стоять на первом месте в глобальной повестке дня, без разделения конфликтов на важное и второстепенное. Защита гражданского населения в вооруженных конфликтах является общей ответственностью и должна оставаться первоочередной задачей для международного сообщества, подчеркнул Йылдыз. Он предостерег мировых лидеров от предвзятости, отметив, что избирательные подходы к международному праву подрывают авторитет международной правовой системы и доверие к многосторонним институтам. В качестве исторического примера пагубности игнорирования гуманитарных норм дипломат привел трагедию на Кипре. Он напомнил, что в период с 1963 по 1964 год турки-киприоты пережили период, отмеченный политической изоляцией, насилием и перемещением населения. Йылдыз подчеркнул, что зверства против мирного населения турок-киприотов надежно задокументированы в архивах ООН. Говоря о текущих вызовах на Ближнем Востоке, дипломат указал на продолжающиеся страдания палестинцев. Даже в условиях перемирия гуманитарная ситуация в секторе Газа остается ужасной. Единственным выходом из этого тупика Анкара видит реальный прогресс на пути к созданию двух независимых государств. Коснулся постпред и ситуации в соседнем Ливане. Он подчеркнул важность сохранения суверенитета, территориальной целостности и стабильности Ливана, назвав нынешнее прекращение огня между Израилем и Бейрутом важным шагом, на который следует опираться. Важные геополитические изменения фиксируются и в Сирии. После падения прежнего режима перед страной открылись новые горизонты, отметил Йылдыз, и подчеркнул, что сейчас у сирийского народа есть историческая возможность построить будущее, основанное на безопасности, достоинстве и равных гражданских правах. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН предупредила о возможном резком росте цен на продовольствие и угрозе глобальной продовольственной нестабильности на фоне напряженности вокруг Ормузского пролива. Главный экономист ФАО Максимо Тореро заявил, что перебои в судоходстве уже приводят к системному агропродовольственному шоку, последствия которого могут перерасти к полноценной мировой кризис в течение ближайшего года. По оценкам организации, рост цен на энергоносители и удобрения, сокращение посевов и увеличение транспортных расходов начинают оказывать давление на мировые продовольственные рынки. ФАО предупредили, что ситуация особо опасна для стран, зависящих от импорта зерна и удобрений. Директор Департамента агропродовольственной экономики ФАО Дэвид Лаборт отметил, что альтернативные маршруты через Красное море, восток Аравийского полуострова и запад Саудовской Аравии имеют ограниченную пропускную способность. В организации призвали государства отказаться от экспортных ограничений, обеспечить защиту гуманитарных поставок и срочно искать новые логистические коридоры. ФАО также предупредила, что ситуацию может усугубить ожидаемое усиление климатического явления Эль-Ниньо, способного вызвать засухи и перебои в сельскохозяйственном производстве в ряде регионов мира. В ООН подчеркнули, что без скоординированных международных действий мир может столкнуться с новым витком продовольственной инфляции и дефицита уже в ближайшие месяцы.
0: Еврокомиссия и Украина подписали один из ключевых документов для запуска масштабной программы макрофинансовой помощи Киеву на сумму 90 миллиардов евро. О подписании меморандума сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. По его словам, стороны

уверенно продвигаются к выделению первого транша поддержки уже во втором квартале 2026 года. Средства планируется направить на поддержку украинского бюджета, финансирование оборонных потребностей.

0: Ранее Брюссель подчеркивали, что программа помощи также связана с обязательствами Украины в рамках процесса евроинтеграции. Меморандум считается одним из основных этапов перед запуском полноценного механизма выплат. Теперь сторонам предстоит завершить оформление юридической базы программы и согласовать технические условия предоставления помощи. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским уже в начале июня, если переговоры о правах венгерского меньшинства в Украине завершатся успешно. По его словам, возможная встреча может пройти в городе Берегово в Закарпатье, где большинство населения составляют этнические венгры. Мадьяр подчеркнул, что прогресс по вопросу использования родного языка примерно для 150 тысяч венгров в Украине является ключевым условием для поддержки Будапештом вступления Киева в Европейский Союз. Консультации между странами по этой теме уже начались на уровне внешнеполитических ведомств. В Киеве заявили, что видят шанс на перезагрузку отношений с Венгрией после смены власти в Будапеште и победы Мадьяра на выборах. Новое правительство заявило о намерении восстановить доверие с европейскими союзниками и отказаться от использования права вето в ЕС как инструмента политического давления. Уважаемые слушатели, это были новости.
1: Ну а теперь, дорогие друзья, послушаем песню «Алтын эрем» в исполнении Яшара.

Геоэкономическая повестка дня. Уважаемые слушатели, приветствуем вас в очередном выпуске рубрики «Геоэкономическая повестка дня», где мы говорим о происходящем во всем мире, о стратегиях, скрытых за цифрами, и о новом курсе глобальной экономики. Сегодня мы поговорим о микрочипах, полупроводниках, которые изменили ход истории человечества, заменили собой по важности нефть и стали одним из важнейших компонентов безопасности в 21 веке. С одной стороны, болезненные последствия силиконовых войн, завязанных между США и Китаем вокруг Тайваньского пролива. С другой, национальные технологические инициативы, строящие собственную цифровую независимость в рамках проекта «Век Тюркье». Раньше чипы воспринимались просто как технологические компоненты, ускоряющие работу компьютеров и телефонов. Но сегодня чипы, как когда-то железо и сталь, безоговорочно приобрели статус товара безопасности – «security good». От автомобильной промышленности и оборонного сектора до искусственного интеллекта и космических технологий основа современной индустриальной экономики полностью зависит от надежных и бесперебойных поставок этих нанометрических деталей. В то время как геоэкономическая карта мира перекраивается, перед нами возникает понятие превращения рынка в политику силы. Все мы помним, что эпоха холодной войны строилась вокруг ядерных боеголовок и стали вокруг тяжелой промышленности. Однако к 2026 году глобальная гегемония уже осуществляется через чипы, оказавшиеся в центре торговых войн и технологического протекционизма. Последние аналитические данные показывают, насколько дорогостоящей и болезненной является эта геоэкономическая трансформация. Сегодня более 90% самых передовых в мире микрочипов производятся на одном единственном острове – Тайване. Это делает мировую экономику заложницей чрезвычайно уязвимой цепочки поставок. Соединенные Штаты, приняв закон о чипах и науке, распределяют многомиллиардные государственные субсидии, стремясь вернуть производство на свою территорию. Аналогичным образом Европейский Союз через Европейский закон о чипах пытается освободить свой триллионовый цифровой рынок от азиатской монополии. И здесь возникает огромный геополитический парадокс. С одной стороны, человечество хочет преобразить мир с помощью искусственного интеллекта,

и перейти к индустрии 5.0, а с другой покрыть колоссальные затраты на строительство фабрики по производству чипов стоимостью 20-30 миллиардов долларов и справиться с высокими расходами на электроэнергию. Без литографических машин экстремального ультрафиолета, производимых голландским технологическим гигантом ASML и стоящих сотни миллионов долларов за единицу, бессильными оказываются даже сверхдержавы. Производство чипов – это уже не просто инженерное чудо, а военный корабль, плывущий в холодных водах бюрократии, государственных субсидий и глобальных эмбарго. Пока Запад и Восток пытаются справиться с этим клубком затрат, технологий и санкций, из Анатолии поднимается голос, способный изменить глобальный баланс. Речь идет о стратегических инвестициях Тюркии, производстве чипов и центре проектирования, запущенных в рамках национального технологического прорыва. Эти шаги не просто увеличение промышленного потенциала, а декларация геоэкономического суверенитета в цифровом мире. Тюркия сосредотачивается не только на уменьшении размеров чипов, но и на вопросе, кому принадлежат интеллект и данные внутри этих чипов. Цель ясна – свести к нулю внешнюю зависимость в оборонной промышленности и критической инфраструктуре, а также стать ключевым центром проектирования и производства глобальной цепочки поставок. Так в чем же стратегия этого успеха? Ответ скрыт в интеграции стратегической независимости и национальной инженерии. Пока глобальные гиганты ожесточенно конкурируют за фабрики по производству чипов самых передовых техпроцессов, Тюркия делает чрезвычайно рациональный шахматный ход. Национальные чипы, созданные в сотрудничестве TÜBİTAK, BilGem и Aselsan, сегодня становятся мозгом наших беспилотников, радаров национального истребления КААН и интеллектуальных боеприпасов. Когда в сердце оборонной системы помещается чип иностранного государства, спусковой крючок этой системы уже никогда полностью не находится в ваших руках. Именно поэтому Тюркия, создавая собственный кремний, национализирует этот спусковой механизм. Более того, революция происходит и в автомобильной промышленности. С выходом на дороги отечественного автомобиля ТОК силовые управляющие чипы и сенсорные чипы для электромобилей стали еще одной важной областью развития национальной экосистемы. Все это проактивная защита от технологических ограничений Запада и наступательный шаг в концепции умных городов. Благодаря этим инициативам Тюркия становится не просто рынком, использующим технологии, а непосредственно центром проектирования технологической трансформации. Уважаемые слушатели, сегодня мы видим ясную картину. Прошлый железный занавес уступает место силиконовому занавесу цифрового мира. Эпоха западного принципа «пусть делают» в сфере высоких технологий сменяется периодом государственной поддержки, ориентированной на безопасность и стратегическое планирование. В глобальной войне за чипы сверхдержавы применяют экспортные запреты и квоты, пытаясь парализовать промышленность друг друга. На фоне этих геополитических потрясений позиция Тюркии выглядит совершенно иначе. Наша страна в рамках проекта «Век Тюркии» стремится стать не просто мостом передачи данных между Востоком и Западом, а центром принятия решений, который сам обрабатывает данные, проектирует и производит чипы. Благодаря созданным инкубационным центрам, безфабричным компаниям по проектированию чипов и инвестициям в литейное производство, Тюркия доказывает, насколько важной может стать ее доля на мировом рынке кремниевых технологий. Отметим, чип – это уже не просто компонент компьютеров, телефонов или автомобилей. Это символ стратегической устойчивости государства в сфере кибербезопасности, гонки искусственного интеллекта и в цифровой трансформации. Пока гигантские компании Запада и Востока страдают от геополитической напряженности и кризисов поставок, дальновидный подход Тюркии

0: создает новые правила игры. Пока Америка готовится к противостоянию с растущим Китаем через чиповые эмбарго, а Европа сталкивается с дорогостоящей реальностью технологической зависимости, Тюркия уверенно движется к тому, чтобы стать крепостью стратегической независимости. Мы все отчетливо слышим шаги Тюркии во всем, от оборонной промышленности до энергетических коридоров, проектирования чипов и высоких технологий.
1: Геоэкономическая повестка дня.

Дорогие друзья, с вами новый выпуск рубрики «Тюркский мир в лицах», тема которого «Пламя независимости, зажженное Чулпаном». Представляем вашему вниманию оценку эксперта по международным отношениям доктора наук Джемиля Дагача-Ипека. Иногда поэты меняют судьбу нации. Абдуль-Хамид Сулейман Чулпан – одно из таких имен. Используемый им псевдоним Чулпан был выбран не напрасно. В тюркской мысли он – путеводная звезда, знак, указывающий путь во тьме. Он посвятил свою жизнь тому, чтобы вывести Туркестан из-под порабощения. Выросший в Андижане, получивший образование в районных школах и медресе, свободно владевший тюркскими диалектами и знавший арабский, персидский и русский языки, Чулпан был не только поэтом, но и интеллектуалом, защитником культуры и национальных идей. Он воспитывался под влиянием джадидистской интеллигенции, внимательно следил за культурой и литературой тюркского мира и посвятил свое перо делу свободы своего народа. Величие Чулпана заключается не только в его гневе против порабощения, но и в указании пути к освобождению. В его понимании национализм – это не выкрикивание напыщенных лозунгов, а прежде всего предоставление нации ее собственного языка, своих ценностей и школ. В своих романах он подчеркивает, что дети должны сначала получить образование в национальных школах, изучать язык и ценности своей нации, и только после этого постигать общемировые знания в области науки и техники. Иными словами, по мнению Чулпана, построение Родины возможно не только путем защиты границ, но и путем создания школ, сохранения языка и повышения уровня образованности. Именно это мы должны делать сегодня – воспитывать поколения, которые имеют крепкие корни, но взор которых устремлен к горизонту. Еще один примечательный момент состоит в том, что национализм Чулпана носит не изолирующий, а напротив, объединяющий характер. В его трудах можно услышать отголосок идеала Исмаила Гаспринского – единство в языке, мышлении и действии. Чулпан знал, что тюрки могут выжить только благодаря солидарности, а не раздробленности. Поэтому в его произведениях идея единства – это не просто декоративная фраза, а непосредственное условие для освобождения. Суть великого идеала в его понимании заключается в системе, при которой тюркский мир сплочен и неравнодушен к чаяниям друг друга. Это является самой, что ни на есть, насущной потребностью тюркского мира и сегодня – система братства, в которой люди поддерживают друг друга. Духовная география Чулпана – это география тюркско-исламского мира. Вдохновленный такими классиками, как Саади, Хафиз, Навой и Физули, он интересовался османской литературой и сохранял в своих трудах общую память о тюркской и исламской цивилизации. Что еще важнее, его волновало не только бедственное положение Туркестана, но и положение всех угнетенных исламских земель. Он привлекал внимание к страданиям обширной территории от Индии до восточного Туркестана, от Египта до Туниса, от Алжира до Тюркии, находящейся под имперским давлением, что говорит о том, что в его мышлении страдания тюркских народов и исламского мира неразделимы. Именно поэтому Чулпан занимает исключительное место в тюркско-исламском мире. Он не строил тюркскую идентичность на бахвальстве родословной. Он наполнял ее смыслом через справедливость, свободу, нравственность, образование, культуру и веру. Его национализм имеет основополагающий характер. Он стремится восстановить разрушенное, собрать разрозненное и осветить помраченное. Его взгляды, простирающиеся от женского образования до воспитания молодежи, от сохранения языка до формирования исторического сознания, говорят нам о том, какое национальное видение разделял Чулпан. Он, несомненно, не только одна из величайших фигур, не только определенной эпохи, но и общей памяти современного тюркского мира. Один из аспектов, который делает Чулпан еще более ценным для нас, это его глубокая связь с Тюркией.
В период оккупации Анатолия война за независимость, по его мнению, была не только делом Анатолия, но и делом свободы всего тюркского мира. Поэтому он посвятил свое стихотворение «Туфан», «Потоп» победоносным армиям Анатолия. В своем стихотворении он приветствует Сакарию, Инюню и воинов, сражавшихся за независимость. Он видит в турецкой армии отмстителей за угнетение. Это не просто литературный пыл, это истинное заявление о братстве, простирающееся от Туркестана до Анатолии. Чолпан был одним из тех, кто очень рано понял: если Анатолия падет, будет разрушена и надежда Туркестана. Если же Анатолия восстанет, обретут мужество все угнетенные тюркские земли. Действительно, стихи Чолпана выражают не только поддержку Анатолии, но и содержат прямой призыв к единству. Этот призыв «Объединяйся, народ мой» остается живым и сильным и по сей день. Стремясь поднять Туркестан, он объединяет в одном стихе флаг, сердце, идею государства и стремление к независимости. Вот почему в поэзии Чолпана родина – это не просто участок земли, это священное место, над которым будет поднят флаг и за который будет заплачена своя цена. Его язык еще раз учит нас: если национальное единство остается лишь на словах, начинается распад, но если флаг, школа, история и общий идеал объединяются, нация возрождается. Советский режим хотел заставить Чолпана замолчать. Они арестовали его по обвинению в национализме, расстреляли в 1938 году, а затем попытались стереть его имя из памяти. Они объявили преступлением публикацию, хранение или даже упоминание его произведений. Но идеи не умирают от пуль. Действительно, спустя годы он был реабилитирован. После обретения Узбекистаном независимости его произведения вновь стали известны. Это напоминает нам об истине. Произведения истинных писателей, пишущих для своей нации, могут задерживаться на пути к народу, но они не будут потеряны. Если имя Чолпана до сих пор помнят, то это потому, что он занимал правильную позицию. Сегодня наша задача не только помнить Чолпана, но и понимать его. Мы должны помнить его позицию в отстаивании турецкой идентичности, его призыв к тому, что будущее невозможно построить без сотрудничества и солидарности тюрок. То, что мы называем построением нации и родины, это обновление себя, не забывая своих корней, укрепление себя, не забывая своих братьев, и открытие себя миру, не забывая свой язык. Чолпан носил имя звезды. Сегодня необходимо не упускать из виду направление, на которое указывала эта звезда.

списке ЮНЕСКО. Здравствуйте, уважаемые слушатели! В нашем путешествии по объектам Туркии, включенным в список всемирного наследия ЮНЕСКО, сегодня мы поворачиваем в центральную Анатолию, в сторону уезда Полатлы, расположенного в 70 километрах от Анкары. Наша остановка – археологический комплекс Гордион, который был включен в список всемирного наследия в 2023 году. Согласно данным Министерства культуры и туризма Турецкой Республики и ЮНЕСКО, Гордион – это уникальный археологический памятник, проливающий свет на историю человечества как политической и культурной столицы Фригийского царства в эпоху Железного века. Одна из важнейших особенностей, делающих Гордион уникальным, заключается в том, что он представляет собой не только поселение, но и целостный культурный ландшафт с монументальными курганами, разбросанными по обширной географической территории. Этот археологический комплекс включает в себя мощные оборонительные городские стены из камня, жилые здания, принадлежащие нижнему и внешнему городкам, и многочисленные курганы. Наиболее примечательным из этих курганов является монументальное погребальное сооружение, известное в научной литературе как курган ММ, а в народе называемое курганом Мидаса. Его деревянная погребальная камера, благодаря своей хорошо сохранившейся структуре, считается одним из самых редких образцов в археологическом мире. Включение Гордиона в список всемирного наследия ЮНЕСКО основано на его выдающейся универсальной ценности. ЮНЕСКО признало его объектом культурного наследия на основе одного важного критерия. В Гордионе собраны наиболее полные археологические данные утраченной культурной традиции фригийской цивилизации. Обнаруженные в Гордионе архитектурные остатки, монументальные сооружения, погребальные обычаи и находки, касающиеся повседневной жизни фригийцев, позволяют нам понять политическую, экономическую и культурную структуру фригийского общества в целом. Еще одним важным аспектом Гордиона является его стратегическое расположение. Находясь на пересечении древних торговых путей, соединяющих Восток и Запад, этот регион исторически был центром взаимодействия различных культур. Это свидетельствует о том, что Гордион был не только столицей, но и центром, где процветали межкультурные связи. Эта многогранная структура региона ярко отражает историческую преемственность и культурное богатство Анатолии. С точки зрения сохранения и управления, Гордион является значимым примером целостного подхода Туркии к объектам культурного наследия. План управления объектом был разработан в сотрудничестве со всеми соответствующими учреждениями. В частности, совместно ведутся археологические исследования, работы по сохранению и организации посещения туристами. Многолетние научные раскопки и междисциплинарные исследования способствуют как сохранению памятника, так и получению научной информации. Для сохранения подлинности и целостности Гордиона применяются методы, разработанные при участии национальных и международных экспертов.

Со временем одним из ключевых аспектов, проявившихся в Гордиане, стало восприятие объекта как культурного ландшафта. Взаимосвязь между поселениями, курганами и природной средой рассматривается в рамках целостного подхода, соответствующего современному пониманию наследия ЮНЕСКО. Кроме того, стратегии сохранения разработаны для смягчения таких рисков, как климатические условия, естественная эрозия и воздействие человека, имеют первостепенное значение для устойчивого развития объекта. Примечательна также связь Гордиана с историческими повествованиями. Легенда о царе Мидасе и Гордиевом узле, упомянутая в древних источниках, укрепляет место этого региона не только в археологической, но и в культурной памяти. Однако истинная ценность Гордиана заключается не только в этих повествованиях, но и в его материальном археологическом наследии, подкрепленном научными данными. В этом отношении Гордиан создает прочный и надежный мост между прошлым и настоящим. Гордиан является не только достоянием Тюркии, но и общим наследием всего человечества. Международное признание этого места еще более возросло после включения объекта в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2023 году. Научные исследования, усилия по сохранению и культурный туризм получили новый импульс. Приверженность Тюркии к культурному наследию ярко отражает ее ответственность за сохранение прошлого и передачу его будущим поколениям. А Гордиан является этому наглядным примером. До новых встреч!

И в заключение нашей передачи, уважаемые слушатели, напомним о главных новостях дня. Президент Эрдоган провел телефонный разговор с президентом

США Дональдом Трампом. Об этом сообщили в Управлении связей с общественностью при администрации турецкого лидера. Во время беседы Эрдоган заявил, что Тюркия считает продление режима прекращения огня в региональном конфликте позитивным шагом и продолжит поддерживать конструктивные инициативы. Глава МИД Тюркии Хакан Фидан сообщил, что турецкие власти принимают меры для возвращения граждан, задержанных в результате незаконного вмешательства в деятельность глобальной флотилии «Сумуд». Еврокомиссия и Украина подписали один из ключевых документов для запуска масштабной программы макрофинансовой помощи Киеву на сумму 90 миллиардов евро. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским уже в начале июня, если переговоры о правах венгерского меньшинства в Украине завершатся успешно. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет зъри и Турция.
12: 这里 是 土耳其 之声广播电台.
13: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
14: Да, да, Турция ғанг радио да.
15: Хосуме Турция и зайна радио гаяна.
16: Петерчия радио садбури Турция скма.
17: Овода Турция уни радиосу.
18: Айч радио воча Турция.
19: Говорит голос Турция.
4: Эфирда Турция овоза.
6: Гитлеяр Түркияның тети радиосы.
3: Е, садай Турция.
8: Аңлаватқаныңа Түркия авазы радиосы.
5: Эзо и фонетис Түркия.
2: Олди радио глас Түркия.
12: Гидарре ди амурия Түркия.
14: Ини адала радио суара Түркия.
1: Хи ни дая кисуахили саути я Түркия.
10: Эсте радио вожда Түркия.
16: Кочирава Түркия но кое радио дес.
3: Зборува гласот на Түркия.
18: Эфирде Туркия Овозе Радиоса.
0: Ит Туркия Хонгия Радиоя.
2: Овде Радио Глас Туркия.
8: Туркия Үні Радиосы.
0: Бурасы Туркияның Сесі Радиосы.

0: Радио «Гласът на Тюркия».
1: Юфлет, Зъри и Тюркия.
2: Чалиши Туарчи Чешън, Компотиен Тай.
3: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
4: Да, Тюркия Ганг, Радио, да.
5: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Каяна.
6: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
7: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
8: Аич, Радио Воча Тюркия. Говорит голос Тюркия.
9: Эфирда Тюркия Оваза.
10: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
11: Е, садай Тюркия.
12: Аңлаватқаныңа Тюркия Оваза радиосы.
13: Эво и фонетис Тюркия.
14: Овди радио глас Тюркия.
15: Гидарреди Амурия Тюркия.
16: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
18: Este es Radio Voz de Turkiye.
19: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboruva glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
0: It Turkiye hangia radioya.
14: Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye öne radiosu.
14: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 Туарчи Чешен Бонго Ден Тай.
11: Инджи Анкара, Радио Садай Турция.
12: Да, Турция Ганг Радио Да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция Скма.
15: Овода Турция Уни Радио Са.
16: Аич Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия Оваза.
15: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
9: Е садай Туркия.
19: Аңлаватқаныңла Туркия Оваза радиосы.
6: Эзо и фонетис Туркия.
2: Овди радио глас Туркия.
11: Гидарреди аммурия Туркия.
8: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
2: Este es Radio Voz de Turquía.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
2: It Turkiye hangia radio ya.
0: Ovde radio glas Turkiye.
6: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin ses radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin sesi radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция с Хма.
16: Овода, Турция Вину, Радио Сад.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye овозы.
5: Гиплеер Türkiye'nin теги радиосы.
2: Е сыдай Türkiye.
14: Аңлаватқаныңла Türkiye овозы радиосы.
7: Эзо Ifonetis Türkiye.
12: Олди радио глас Türkiye.
3: Гидарреди амурия Türkiye.
8: Ini adalah Radio Suara Turki.
0: Ini dah kis.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгодиан Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Ганг, Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Этевшия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Вину, Радио Сад.
17: Аич, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овозы.
2: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
7: Е садай Тюркия.
4: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
5: Эзо ифонетис Тюркия.
1: Овди радио глас Тюркия.
17: Гидарреди аммурия Тюркия.
0: Ини адала радио суара Тюркия.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
6: Este radio voz de Turkiye.
19: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye ovoz radio.
15: It Turkiye hangia radio ya.
1: Ovde radio glas Turkiye.
10: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.